0: x.qualityradio.com.ar. Desde cualquier dispositivo. Quality X 89.7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,